0: Музыка за добрый осичай. Радио N.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,